сырьяны не кем. А я бля я комасы но паяньки. Амарадья, да да, я на сырьяны.